0: безопасности и санитарным нормам. День отдыха в лагере с проживанием будет стоить около 402 леев. В дневном лагере около 315 леев. Четверть путевок будет бесплатной для детей из уязвимых семей. Сезон начнется в июне и продлится до конца августа. И о погоде. В ближайшие сутки на территории Республики Молдова ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ветер будет северо-западный, слабый до умеренного. Днем местами на севере возможно усиление до 18 метров в секунду. Ночные температуры составят от 12 до 17 градусов со знаком плюс. Дневные от 25 до 30 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци Радио Молдова.

0: Compania Teleradio Moldova vă invită vineri, 29 mai 2026, ora 18, în studioul 450 al Casei Radio, la concertul inaugural al proiectului cultural Rezonanțe Muzicale. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă artistic de maestrul Gheorghe Mustea, va evolua sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, Roland Leon de la Silvan. În program, Copland, Mendelssohn, Korngold și Sibelius. Rețineți, 29 mai 2026, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Vă așteptăm! Intrare liberă! Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В эти минуты началось заседание Высшего совета безопасности во главе с президентом Майей Санду в контексте сложной ситуации на энергетическом рынке. В Молдове введено гидрологическое предупреждение в связи с риском наводнений. Фермеры выйдут завтра на предупредительную акцию протеста. Аномальная жара накрыла Великобританию, Францию, Италию и Испанию. Подробности в выпуске. В эти минуты началось заседание Высшего совета безопасности, которое созвала президент страны Майя Санду в контексте рисков, связанных с развитием событий на международных энергетических рынках и напряженностью на Ближнем Востоке. Члены совета оценят влияние этих событий на нашу страну, а также меры, принятые для защиты граждан и экономики. Отмечу, что война США и Израиля в Иране привела к блокаде Ормузского пролива, одного из главных нефтетранспортных маршрутов. В результате резко выросли цены на нефтепродукты, что вызвало цепную реакцию повышения цен на продукты питания и транспорт. В Молдове цена на дизтопливо выросла с 20 леев до почти 35, а на бензин с 23 леев до более чем 31 лея за 1 литр. В Молдове введено гидрологическое предупреждение в связи с риском наводнений, которое будет действовать до 29 мая. Из-за сильных ливней, прошедших 21-22 мая, уровень воды в реке Реут продолжает расти, что приводит к выходу воды из поймы. По данным синоптиков, основной риск затопления касается низменных участков вдоль реки Руслом. В этих зонах вода может выйти из берегов и затопить сельскохозяйственные угодья. Специалисты призывают аграриев и местных жителей быть внимательными к состоянию прилегающих территорий. Местным властям и администраторам водохранилищ, расположенных на реке Реут, рекомендовали усилить контроль за гидротехническими сооружениями. Необходимо внимательно следить за состоянием дамб, мостов и водоотводных каналов, подчеркивают метеорологи в своем предупреждении. Ситуация вызвана обильными осадками, которые уже привели к серьезным последствиям в ряде районов страны, включая Страшенский, Унгенский и Колоражский районы, где зафиксированы подтопления десятков хозяйств и размытие дорог. В районе Колораж остается риск масштабного затопления, поскольку плотины некоторых рек вблизи населенных пунктов Буларда и Харбовец находятся под угрозой обрушения. Кризисный штаб главной инспекции по чрезвычайным ситуациям развернул полевой лагерь в зоне риска. На месте мобилизованы 180 специалистов и 45 технических подразделений, а также главной инспекции полиции, Национального управления дорожного хозяйства, госпредприятия «Железная дорога Молдовы», местных органов власти. Они проводят комплексные работы на местах по укреплению защитных плотин мешками с песком и созданию дополнительных водоотводных каналов для снижения нагрузки на дамбы, для предотвращения дополнительных рисков движения транспорта в районе железнодорожного моста в Страшень временно ограничено до стабилизации ситуации. Фермеры выйдут завтра на акцию протеста. Ассоциация Форца Ферми Ерелор объявила об организации предупредительной акции протеста 27 мая в 11:00 возле здания правительства. Фермеры требуют 100% возмещения акцизного налога, как в Евросоюзе, введение пониженной ставки НДС, прямые выплаты за каждый гектар и компенсацию повышения цен на удобрения. В то же время ассоциация утверждает, что протест не носит политического характера, и участники Участникам будет предложено обсуждать исключительно сельскохозяйственные вопросы. 24 августа апелляционный суд сектора Чентру рассмотрит апелляцию адвоката Владимира Плохотнюка на обвинительный приговор. Об этом сообщается на судебном портале. Плохотнюк был приговорен к 19 годам лишения свободы по делу, известному как банковское мошенничество. И защита и обвинение обжаловали приговор. Прокуроры требуют для Плохотнюка 25 лет лишения свободы. С другой стороны, адвокаты экс-лидера ДПМ считают, что нет никаких веских доказательств и требуют смягчить наказанием. Влад Плохотнюк был приговорен 22 апреля. Ранее, летом 2025 года, он был экстрадирован в страну из Греции. Он покинул Молдову в 2019 году после падения правительства ДПМ. Молдова и Украина должны вместе двигаться по пути европейской интеграции, и вступление двух стран в Евросоюз должно оставаться общим, основанным на взаимодействии, поддержки и положительной конкуренции. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины, председатель комиссии по интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе в эфире телерадио Молдова. Она отметила, что нынешнее открытие Кишинева для Европы возможно и в контексте сопротивления Украины, подчеркнув, что оба государства разделяют одну и ту же стратегическую цель, а именно возвращение домой в европейское пространство. Что касается переговоров о вступлении, украинский депутат выразила уверенность, что и Молдова, и Украина смогут начать как минимум первый кластер этим летом. Новые российские атаки на Украину. Взрывы, пожары и жертвы в Одессе и Полтаве. В результате ракетного обстрела Одессы погиб один человек, четверо ранено. По данным ВВС Украины, прошлой ночью Россия атаковала Украину 122 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами, сообщает BBC. По данным ВВС Украины, 111 беспилотников были сбиты или перехвачены. Зафиксировано 10 ударов беспилотников и ракет в 11 местах, а обломки беспилотников упали еще в 3 местах. США готовы и настроены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию войны в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Его слова опубликованы на сайте американского ведомства. При этом, по его словам, сейчас нет запланированных переговоров с Киевом. Отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь США сказал, что, по словам Лаврова, из-за предстоящих ударов Киев станет очень опасным местом. Такое сообщение, как отмечает Рубио, российская сторона разослала всем диппредставительствам украинской столицы, однако, очевидно, Путин хотел, чтобы Лавров передал это непосредственно президенту Дональду Трампу. Польша заявила, что будет рассматривать любое российское нападение на свои дипломатические представительства в Украине как преднамеренное и целенаправленное после того, как Москва призвала иностранных дипломатов и других граждан покинуть Киев в преддверии запланированных взрывов, сообщает Агерпресс. После крупномасштабной атаки на Киев и окрестности в воскресенье, в результате которого погибли 4 мирных жителя и около 100 получили ранения, Москва заявила, что следующие удары будут направлены на военные и промышленные объекты в украинской столице. В Бельгии поезд врезался в школьный автобус. Есть погибшие. В Бельгии около 8:15 утра на железнодорожном переезде в Букенхауте, Восточная Фландрия, поезд столкнулся со школьным автобусом. В результате аварии несколько человек в автобусе погибли. Количество пострадавших точно пока неизвестно. Кроме водителя, в школьном автобусе находились 7 школьников и сопровождающий. По данным СМИ, пассажиры поезда остались невредимыми. В тот момент, когда автобус переезжал железнодорожный переезд, шлагбаумы были опущены, а светофоры горели красным, утверждает железнодорожный оператор Инфрабел. Госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что переговоры по соглашению с Ираном затягиваются из-за споров по поводу формулировок, сообщает CNN. Комментарии Рубио прозвучали через несколько часов после того, как американские военные нанесли так называемые ответные удары, направленные против иранских ракетных пусковых установок и судов в районе Ормузского пролива. «Пролив должен быть открытым, и он будет открытым так или иначе», сказал госсекретарь, отвечая на вопрос об ударах США. Хотя официальные лица Ирана пока не прокомментировали американские удары, связанные с государством. Иранские СМИ назвали их нарушением действующего соглашения о прекращении огня. Впрочем, в воскресенье Дональд Трамп заявил, что США не будут спешить с заключением соглашения. Ряд стран Западной Европы, а именно Великобритания, Франция, Италия и Испания, на этой неделе столкнулись с аномальной жарой. Синоптики связывают это с глобальными изменениями климата на континенте, который нагревается в два раза быстрее, чем другие регионы планеты. Так, в Лондоне столбики термометров поднялись до отметки плюс 35 градусов, при том, что норма в этот период составляет порядка 17-18 градусов тепла. Причиной аномалии стал мощный антициклон, заблокировавший приток раскаленного воздуха из Северной Африки. Метеослужба Франции также объявила предпоследний оранжевый уровень опасности из-за жары в 8 западных департаментах страны. Ожидается, что зной продлится до конца недели. Власти итальянского региона Лацио, включая Рим, утвердили специальное постановление, запрещающее нахождение на открытом воздухе с 10 до 16 часов. Согласно недавнему отчету Всемирной метеоорганизации, за последние 40 лет волны тепла стали более частыми, продолжительными и опасными на 95% территории Европы. И о погоде. Завтра переменная облачность, преимущественно дожди, ветер северо-западный, сильный, температура воздуха днем по стране составит плюс 25, плюс 30 градусов, в столице плюс 28, ночью по стране плюс 12, плюс 17, в столице плюс 15. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова. Промо. Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05 minute, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și ne bucurăm că ați rămas alături de noi. În continuare aducem în prim plan subiecte despre reforme, implicare civică și schimbările care pot influența viitorul Republicii Moldova. În această oră vorbim despre cum poate fi construită o democrație europeană prin participarea directă a cetățenilor la luarea deciziilor. Totodată discutăm și despre reforma amplă pregătită în sistemul educațional. Ministerul Educației propune crearea unor agenții teritoriale care vor înlocui direcțiile raionale și municipale de învățământ. Cum este privită această schimbare de către responsabilii din domeniu? Aflăm aici la Zi de Zi, imediat după melodia de salut.

0: fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici. Până în anul 2034 vor fi constituite stocuri echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Cel puțin jumătate din stocuri urmează a fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozitele de peste hotare sau în formă nematerială.
1: Potrivit documentului, entitatea centrală de stocare va contribui la constituirea și menținerea rezervelor de urgență ale statului, astfel încât Republica Moldova să poată interveni rapid în cazul unor crize de aprovizionare sau perturbări majore pe piețele energetice internaționale. Decizia privind utilizarea rezervelor va fi luată în cadrul Mecanismului Național de Management al Crizelor, astfel încât statul să poată interveni rapid. Proiectul introduce și un mecanism de monitorizare permanentă a rezervelor. Ministerul Energiei va administra Registrul Național al Stocurilor de Urgență, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va supraveghea respectarea obligațiilor de stocare de către operatorii economici. Asigurarea unor stocuri de rezervă este esențială pentru stabilitatea energetică a Republicii Moldova și ar trebui făcută mai rapid, a spus directoarea fondatoare al România Energy Center, Eugenia Gușilov, pentru Radio Moldova.
2: Până acum Moldova a trăit fără plasă de siguranță. Această legislație și proiectul ăsta de lege este binevenit și e o încercare a guvernului de a repara această scăpare ca să existe mai multă predictibilitate și pentru mediul de afaceri și pentru oricine vrea să aibă investiții, să călătorească. 8 ani este un interval de timp prea mare. Eu cred că autoritățile de la Chișinău sunt capabile să se miște mai repede. Eu cred că lucrul ăsta se poate face în 4-5 ani.
1: Implementarea sistemului va fi graduală pe o perioadă de 8 ani. Nivelul complet al rezervelor strategice este preconizat să fie atins până la 1 iulie 2034.
3: Dicționar economic.
4: Cursul de schimb valutar reprezintă valoarea monedei unei țări exprimate în banii altei țări. De exemplu, în perechea valutară dolar-leu, prima monedă, dolarul, arată monedei a cărei valoare trebuie exprimată în altă valută. În cea de-a doua, leul moldovenesc este moneda în care este măsurată valoarea dolarului. Cursurile de schimb valutar se folosesc atunci când cheltuim bani în vacanță, peste hotare, când vindem sau cumpărăm bunuri din străinătate, când schimbăm remitențele trimise de rudele noastre în moneda națională. Companiile și statul de asemenea folosesc cursul de schimb valutar atunci când efectuează decontări internaționale pentru export și import, plata datoriei externe. Există părerea că în Republica Moldova cursul valutar este format și modificat de Banca Națională a Moldovei, însă nu este așa. Există țări în care cursul de schimb valutar este stabilit într-adevăr de către Banca Centrală și în acest caz, cursul valutar este numit curs fix. Băncile centrale în astfel de țări pot stabili valoarea exactă sau pot determina coridorul valutar, limitele în care poate varia cursul de schimb. În Republica Moldova, ca și în multe alte țări, cursul de schimb este flotant și se formează în mod liber în timpul cumpărării și vânzării valutelor pe piața valutară.
3: Evoluții săptămânale.
4: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 49 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 31 de lei și 32 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână a crescut cu 8 bani și costă 29 de lei și 17 bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a crescut cu un ban și a ajuns la 20 de lei și 16 bani. Cotația dolarului s-a majorat cu 9 bani și este de 17 lei și 39 de bani. Prețul petrolului a atins luni cel mai scăzut nivel din ultimile două săptămâni pe fondul optimismului că Statele Unite ale Americii și Iranul se apropie de un acord de pace. Totuși, punctele cheie de dispută rămân nerezolvate, relatează Mediafax. Un exemplu major este situația din strâmtoarea Ormuz, ale cărei blocaje continuă să limiteze aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu. Contractele futures pe sițeiul Brent au scăzut cu 4,71 de dolari sau cu 4,55% și au ajuns la 98,83 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate din SUA se situa la 92 de dolari pe baril, în scădere cu 4,57 de dolari sau cu 4,73%. Ambele contracte au atins cel mai scăzut nivel din 7 mai la începutul sesiunii, potrivit Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Washingtonul și Iranul au negociat în mare parte un memorandum de înțelegere privind un acord de pace care ar redeschide strâmtoarea Ormuz. Înainte de conflict, prin această strâmtoare se transportau o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Europeană a deschis calea vinerea trecută pentru instituirea de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților din Iran care blochează strâmtoarea Ormuz, relatează AFP. Această rută strategică, prin care în mod obișnuit tranzitează circa 20% din hidrocarburile mondiale, este blocată de la sfârșitul lunii februarie de către Iran, ca ripostă la războiul declanșat de Israel și Statele Unite ale Americii. Acțiunile Iranului împotriva navelor ce tranzitează strâmtoarea Ormuz contravin dreptului internațional, subliniază Bruxelles într-un comunicat. Uniunea Europeană are deja în vigoare mai multe regimuri de sancțiuni împotriva Iranului. Țările din blocul comunitar au decis vinerea trecută să le extindă pentru a putea include persoane și entități implicate în acțiunile Iranului care amenință libertatea de navigație în Orientul Mijlociu. Printre posibilele sancțiuni figurează interdicția de a călători în spațiul Uniunii Europene sau de a tranzita zona UE, înghețarea activelor și altele. Întreprinderilor și cetățenilor europeni le este interzis de asemenea să facă afaceri cu oricine de pe această listă neagră. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Angela Titioi. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.
3: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
5: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. В настоящее время непосредственной угрозы для снабжения Молдовы природным газом, электроэнергией и топливом нет. Министерство образования Молдовы предлагает масштабную реформу системы управления школами. Выборы в Гагаузии вновь стали предметом споров. Детали в выпуске. В настоящее время непосредственной угрозы для снабжения Молдовы природным газом, электроэнергией и топливом нет. Власти постоянно следят за ситуацией на мировых рынках и заранее готовят меры на случай возможных кризисов, чтобы защитить население и экономику. К такому выводу пришли члены Высшего совета безопасности, созванного президентом Майей Санду. Как сообщили в администрации президента, отдельное внимание на заседании уделили стратегическим энергетическим проектам, направленным на укрепление связи Молдовы с Румынией и европейской энергосистемой. Также обсуждался ход строительства линий электропередачи Вулканешт-Кишинеу, Белт-Сучава и Стращень-Гутинаш. Было отмечено, что завершение работ по линии Вулканешт-Кишинеу, согласно контракту, запланировано на конец июня. Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы физической и кибербезопасности, критической энергетической инфраструктуры на фоне повышенных региональных рисков. Более 70% потребления электроэнергии в Молдове сегодня покрывается за счет возобновляемых источников, заявил министр энергетики Дурин Джунгиету. Около 40% электроэнергии производится внутри страны из зеленых источников. Еще 36% поступает за счет импорта возобновляемой энергии. По словам чиновника, это беспрецедентный уровень энергетической независимости. Отмечается, что это снижает зависимость от импорта и способствует стабилизации тарифов для потребителей. В апреле установленная мощность возобновляемой энергетики в Молдове превысила 1 гигаватт. При этом лидирует солнечная и ветровая энергетика. Министерство образования Молдовы предлагает масштабную реформу системы управления школами «Рестарт Едукации». Она предусматривает создание территориальных агентств по образованию, которые будут подчиняться напрямую министерству и отвечать за общее образование. По словам министра Дана Перчун, цель реформы – сократить разрыв в качестве образования между районами, повысить прозрачность и деполитизировать управление школами. Также планируется более единый подход к проблемам буллинга и инклюзии детей с особыми образовательными потребностями и безопасности учеников. Отдельно отмечается проблема длительных временных назначений директоров школ и нехватки кадров. Сейчас занято около 70% должностей, а один специалист часто обслуживает много учреждений. Консультации по реформе пройдут в июне, а принятие изменений ожидается до конца июля. Запуск новой системы намечен на 1 января 2027 года. В институте матери и ребенка в Кишинеу установили современное медицинское оборудование, которое позволяет быстрее ставить диагнозы и проводить более точные хирургические вмешательства у детей. Речь идет, в частности, о первом в Молдове детском колоноскопии, системе для малоинвазивной хирургии. Врачи отмечают, что новое оснащение значительно повышает качество лечения и расширяет возможности медиков. Колоноскоп, который используется для 1000 обследований ежегодно, заменил аппарат, прослуживший почти 25 лет и вышедший из строя. Оборудование было передано в дар организации «Спасите детей» Румынии, а общий объем ее инвестиций в Республику Молдова за последние годы превысил 2 миллиона евро. Выборы в Гагаузии вновь стали предметом споров. Кишинеу требует соблюдения национального законодательства, тогда как Камрад ссылается на особый статус автономии. Текущий блок имеет более давние причины. Гагаузская автономия сформировалась после событий 1990 года. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении идентичности, в регионе по-прежнему доминирует русский язык и сохраняется сильное влияние России. Эксперты отмечают, что политический тупик связан с организацией выборов в Народное собрание Гагаузии. Часть аналитиков считает, что проблема усугубляется недостаточной интеграцией региона в политические процессы страны и слабым знанием румынского языка среди населения. Отдельные эксперты указывают и на информационное влияние России, а также на отсутствие эффективной коммуникации между центром и автономией. Мандат Народного собрания истек в ноябре 2025 года, однако новые выборы не были проведены. Обсуждается временный механизм, который должен позволить организовать голосование до конца года с соблюдением законодательства Молдовы. После почти четырехлетнего перерыва на железнодорожном участке Кахол-Джурджулешт уже на этой неделе может возобновиться движение грузовых поездов. Запуск откладывался из-за дополнительных работ по укреплению склона после оползней. По словам директора железной дороги Молдовы Серджи Котельника, первый грузовой состав уже готов к отправке. Ожидается завершение финальных проверок и осмотр участка после дождей. На линии установят датчики вибрации для контроля безопасности движения. Участок был поврежден оползнями и заблокировал поставки в порт Джурджулешт. Восстановление обошлось бюджету более чем в 60 миллионов леев. В первом квартале 2026 года в Молдове зафиксирован рост грузоперевозок. Объем перевозимых грузов увеличился на 15,1%, а дальность поставок на 14,7%, сообщает Национальное бюро статистики. Всего перевезено 4,5 миллиона тонн грузов, в основном автомобильным транспортом, который обеспечивает более 88% объема. Рост связан с увеличением экспорта, особенно сельхозпродукции в ЕС и Турцию. Железнодорожные перевозки также выросли, а вот объем авиаперевозок резко снизились. На реке Реут объявлен желтый уровень опасности из-за риска подтоплений. После ливней уровень воды продолжает расти, и в ближайшие дни возможно затопление сельхозугодий вдоль русла. В районе Калыраш спасатели продолжают работы из-за угрозы прорыва дамб на нескольких озерах возле сел Буларда и Гербовец. В Буларде круглосуточно следят за ситуацией на реке Икель и Семи озерах. Задействованы 160 спасателей и около 40 единиц техники. Укрепляют дамбы и отводят воду. Утром рассматривалась эвакуация части жителей, но позже ее отменили. Риск снизился. В Стрещин ситуация также под контролем. Возможно, превентивная эвакуация более 20 домов. Украина нанесла удары по нефтяной инфраструктуре России после атаки беспилотников. Работу приостановил нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань Самарской области. По данным Генштаба Украины, также повреждены нефтяные резервуары и оборудование в Ярославской области. Сообщается и об ударах по командным пунктам, радарам и складам беспилотников в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской областей. Киев усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру России, стремясь снизить ее логистические возможности и доходы от нефтяной отрасли. Президент России Владимир Путин подписал закон о списании долгов до 10 миллионов рублей для граждан, которые заключают контракт на участие в боевых действиях в Украине. По данным СМИ, мера направлена на привлечение новых военнослужащих. Списанию подлежат долги тех, кто подписал контракт с армией, начиная с 1 мая этого года, если по ним уже открыты процедуры взыскания. Контракт должен быть заключен минимум на один год и предполагает участие в так называемой специальной военной операции. Власти также предлагают социальные льготы и карьерные возможности для вернувшихся с фронта. Китай призвал к деэскалации и возобновлению диалога после угроз Москвы усилить атаки на Киев, однако отказался уточнить, будет ли эвакуировать свой дипломатический персонал из украинской столицы, сообщает «Киевпост». Пекин подтвердил свою нейтральную позицию в отношении войны и заявил, что диалог остается единственным возможным путем к завершению конфликта. Румыния и Болгария продвигают создание хаба безопасности в Черном море для контроля морских перевозок и выявления возможных маршрутов так называемого теневого флота России. Об этом заявила глава МИДа Румынии Оана Сильвия Цою перед заседанием Совета ЕС. По ее словам, проект также связан с мониторингом потенциальных схем обхода санкций. Она отметила, что Румыния и Болгария уже сотрудничают в рамках ЕС и вместе с Турцией проводят работы по разминированию Черного моря, в которых участвует и Украина. Цою также призвала к усилению санкционного давления на Россию и подготовке нового пакета ограничений. Южная Корея заявила о планах запустить свой первый атомный подводный ракетоносец к 2030 году. Страна усиливает оборону на фоне ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Проект станет крупным шагом для южнокорейской судостроительной оборонной промышленности. Однако его реализация требует согласования с США из-за действующих соглашений о ядерном сотрудничестве. В Саудовской Аравии начался хадж – ежегодное паломничество, которое, как считается, каждый мусульманин должен совершить хотя бы раз в жизни. В этом году, несмотря на напряженность в регионе, число иностранных паломников выросло и превысило 1,5 миллиона человек. Накануне хаджа Минобороны Саудовской Аравии показала системы ПВО, размещенные вокруг Мекки, заявив, что они обеспечивают защиту священных мест. Паломничество проходит при экстремальной жаре до 45 градусов. Паломники используют зонты и вентиляторы, волонтеры раздают воду. Ключевой день хаджа проходит на равнине Арафат, где совершаются главные молитвы. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется. Завтра во второй половине дня на севере и в центре страны пройдут кратковременные дожди. К вечеру местами дожди возможны и на юге, а также в Кишинеу. Ожидаются грозы местами в центре и на юге, град. Ветер северо-западный слабый до умеренного, с порывами до 22 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 13 до 18 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 31 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
3: Publicitate la Radio Moldova. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani.

0: эфире Радио Молдова, программа «Мост». Меня зовут Алина Грабаровская. Здравствуйте. Каждый вторник, начиная с 20:10, мы говорим о культурной жизни Молдовы. Разбираемся в проблемах, которые волнуют общество, отвечаем на самые разные вопросы и рассказываем вам об интересных и важных событиях в стране. Сегодня поговорим о книгах, продолжим разговор с детской писательницей из Кишинева Анной Летягиной. Она расскажет о своих любимых детских книгах, о том, как они повлияли на нее и чем помогли на писательском пути. Руководитель Международного книжного клуба для женщин Светлана Шишкина расскажет о том, как чтение может стать терапией, поделится любимыми произведениями и объяснит, почему взрослым важно читать. В рубрике, которую мы делаем совместно с Интеррадио Румынии, узнаем о том, как Клуж-Напока стал первым в Румынии городом, вошедшим в сеть творческих городов ЮНЕСКО в области кинематографа. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о книгах. Не просто о книгах, а о детских книгах и о том, как взрослые люди воспринимают литературу для детей, читают ли они ее, помнят ли они ее. И зачем нам, взрослым, вообще нужно иногда останавливаться, брать в руки детские книги и просто их читать, окунаться в детство. Что мы из этого можем получить и делаем ли мы так вообще? Об этом сегодня мы решили поговорить с детской писательницей Анной Летягиной. Мне кажется, что это как никогда кстати, потому что именно взрослый человек, который пишет для детей, мне кажется, больше всего может понять, зачем взрослым нужна детская литература, и о том, как ее создавать, тоже, может быть, немного поговорим. Ань, привет!
1: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Очень такая позитивная тема, жизнерадостная, вот, поэтому рада здесь быть.
0: Спасибо за то, что ты согласилась к нам прийти в очередной раз, уже во второй раз ты у нас в гостях. Первое интервью получилось очень классным, и поэтому я решила, что под конец лета, вот перед осенью, пока у нас еще есть время отдохнуть, я думаю, что это очень здорово поговорить о том, что можно интересного почитать. Давай начнем с того, читаешь ли ты вообще детскую литературу сейчас? Ты же пишешь детские книги, и нужно ли тебе еще и читать детские книги, при том, что ты сама создаешь эти миры?
1: Ну, как-то так получилось, что я больше читаю все-таки взрослую литературу. Детскую читаю чуть меньше. Я, может быть, боюсь какого-то подражания такого неосознанного. Но все-таки я иногда возвращаюсь к своим любимым в детстве книгам. Вот даже я сегодня принесла свои старые книжки, которые в детстве были мною читаны, перечитаны. Вот. И здесь есть и иллюстрации, и цветные, и черно-белые. И эти книжки, они были моими настольными. Это вот и «Незнайка в солнечном городе», и Астрид Линдгрен, ее повести о малыше и Карлсоне, и Алан Милн с его Винни-Пухом, и Республика Шкит, и, в общем, эти все книги, они настолько вот мною зачитаны уже до дыр. Вот иногда я к ним возвращаюсь для того, чтобы создать для самой же себя такое вот настроение какого-то счастливого детства, когда я садилась в кресло, и мама была там где-то рядом, и все было так хорошо, беззаботно, безоблачно. Я с книгой сижу в кресле, вот у меня до сих пор это кресло даже тоже есть. Я создаю для себя такое настроение, в котором мне комфортно создавать и свои истории, то есть писать, потому что у меня истории, они совсем другие, вот если даже сравнивать с этими книгами, но именно вот настроение, из которого все это произрастает, вот мои сюжеты, мои герои, основа вот эти вот все книги, которые меня взрастили, можно сказать.
0: Кто был твоим любимым героем книжным в детстве? Может быть, ты хотела кому-то подражать? Я не знаю, люди, девочки, вот часто говорят, я хотела быть принцессой, мальчики там хотели быть каким-то рыцарем. Хотела ли ты кем-то быть в детстве? Ну, или кто тебе нравился больше всего?
1: Ну, вот, кстати, мы сегодня говорили перед записью о Пеппе Длинный Чулок, и вот почему она меня привлекала, она мне нравилась, потому что она была очень смелая, мне вот не хватало какой-то смелости, такой немножко безбашенности, вот, я была совсем другой девочкой, такой тихой, скромной, но втайне я немножко завидовала таким вот девочкам, которые были более смелые, могли позволить себе такие хулиганские даже поступки какие-то, и вот Пеппе Длинный Чулок, вот, наверное, она была одним из героев, которые для меня были таким вот эталоном, какой я могла бы быть, ну, хотя бы иногда позволять себе, вот, чтобы свои там вот какие-то зажимы, да, немножко все это отбросить и стать вот другой, вот. И меня всегда привлекали герои, которые максимально на меня не похожи.
0: Вот Пеппи Длинный Чулок, наверное, и моей была одной из любимых героинь. Я помню, что когда я читала эту книгу в детстве в первый раз, меня так это впечатлило. Там есть такая сцена, где Томми, Аника и Пеппи, они лезут на какое-то старое дерево, попадают вот в его, внутрь этого дерева, в стволы. Я помню, что мы с моими друзьями, которые жили по соседству с моей бабушкой, такие же дети, как и я, мы, значит, решили исследовать тоже какой-то заросший угол, там, не знаю, это даже не двор был, какой-то вот закуток такой, знаешь, бывает в деревнях. И вот мы залезли на какие-то деревья, лазали там, игрались. В общем, для нас это тоже было каким-то вдохновением. Помнишь ли ты, какая книга в детстве стала для тебя каким-то таким вот прям вау-открытием, что ты ее прочла, и ты подумала, ух ты, хочется читать дальше, хочется еще что-то открыть.
1: Ой, я вот, кстати, сейчас вспомнила, если брать вот не из тех книг, которые я сегодня принесла, и которые я упоминала уже, Джани Родари, итальянский писатель, вот у него были такие необычные сказки, они были прямо очень какие-то, как сюрреализм в живописи, да, вот так вот в литературе Джани Родари, когда, допустим, была история про то, как от человека убежал нос, потому что он там часто ковырялся в носу, и нос убежал просто от него. Вот, это вообще такие вот странные были сюжеты, вот мне прям оказалось, вау, ничего себе, вот это то, что именно меня поразило, то, чего ты не ожидаешь вообще от литературы. Вообще, Астрид Лингрен, вот опять я на нее смотрю, и опять я вспоминаю, что мне вообще нравилось все, что она пишет, и мне нравилось то, что она не создавала вот просто какой-то мир, который абсолютно сюрреалистичный, да, она в нашу реальность вплетала вот что-то сказочное, и вот я вдохновляюсь как бы и сейчас теми ее историями, которые мне полюбились, и мои любимые на данный момент сюжеты, которые я создаю, тип сюжета, то есть это не полностью сказочный мир, а это вот наша реальность, где волшебство возникает просто вот внезапно. Это, с одной стороны, ну, читателю делает понятным этот сюжет, да, этот мир, потому что это наша реальность, а с другой стороны, что-то его очень удивляет и дает ему веру в то, что вот это волшебство, как оно вот в книжке внезапно происходит, так и рядом с тобой оно может возникнуть. Мы в школе, иногда у нас было такое развлечение, мы писали сказку, то есть мы брали лист бумаги, и кто-то писал первую строчку, потом закрывал эту первую строчку, и следующий человек видит уже только последнее слово, и он придумывает дальше, и тоже закрывает следующую строчку. То есть в конце, когда мы разворачиваем вот этот сверток, мы читаем сказку, которая написана совместно, и никто, скажем так, кроме своего предложения, не знает, о чем там речь. Было очень забавно, смешно иногда. У меня была встреча с детским книжным клубом, и я решила вот такое сделать активность, сказать, ребята, вот представляете себе, в моем детстве была вот такая вот штука. Их это очень удивило, их это очень порадовало, им было очень интересно. Все там смеялись, потому что мы придумывали страшилку все вместе. Получилось очень забавно. Готовый сюжет для будущей книги, можно сказать. И ребятам очень понравилось. Они, у них вот сейчас у детей такого нет. И это был такой, как будто, как звоночек из прошлого, да, такая связь между поколениями. Это очень классно было, что я вспомнила эту игру.
0: У меня просто из детства такие воспоминания, что у меня были книги с какими-то сказками, причем очень старые, мне кажется, еще, которые достались мне от моей мамы, потому что у нас дома много было книг, у меня дома читали. Но мне не нравилось читать вот просто сказки, как сказки, там, не знаю, про Золушку, про кого-то еще. Мне нравилось читать какие-то большие, длинные вот авторские рассказы, а вот сказки мне нравилось слушать. Моя бабушка, она рассказывала мне сказки, при том, что она была из Украины, и она была уже довольно взрослая, когда я родилась, она 38-го года рождения, то есть там, когда я родилась, ей уже было вот 60. И она рассказывала какие-то сказки, которые, допустим, знакомы нам или которые мы можем читать в книгах, но совершенно в другом ключе. Были совершенно иные интерпретации какие-то этих сказок, и вот я до сих пор помню, что нельзя пить из лужи, потому что козленочком станешь. Я не знаю, эта сказка, рассказывали ли ее детям русскоязычным, румыноязычным здесь, в Кишиневе, в остальной части Молдовы, но у меня была эта сказка про этого козленочка, и она мне почему-то так сильно нравилась, что я вот до сих пор ее помню. Это «Серебряная копытца», да, скорее всего?
1: Это «Аленушка и братец Иванушка», да, я помню эту сказку.
0: Вот, да. Но у меня вот почему-то этот козленочек очень мне запомнился. И еще была такая сказка про три орешка, но она была не Золушка, эта девочка, а кто-то другой. И вот она тоже, у нее было три орешка, которые она должна была посадить в землю, там ей кто-то, я, честно говоря, плохо помню сюжет, потому что он менялся, я каждый раз просила ее рассказать, и каждый раз она по-новому звучала, и вот из этих орешков вырастало дерево, благодаря которому она могла там как-то нарядиться на свой бал. В общем, вот для меня сказки, они были больше вот какое-то такое устное творчество, а не написанное. Вот как-то так сложилось.
1: Да, есть такие вот сюжеты, которые сказочные, они какие-то основополагающие, и уже разные авторы, они их интерпретируют по-своему. Они их как-то вот на свой лад развивают этот сюжет.
0: Да, но в моем детстве это скорее было вот устное творчество, потому что в детстве моей бабушки, насколько я понимаю, не было никаких прям книг, то есть у них вообще довольно интересно было. Ее отец был украинец, а мама из Польши, и поэтому там вообще какие-то свои собственные проходили вот эти интерпретации всего, оно переплеталось, весь фольклор, какой только можно было, плюс военное время, плюс Голодомор, то есть очень какое-то такое сложное было время, и вот те сказки, которые она с собой унесла из этого детства, они были со мной, и вот это было очень для меня как-то так... Было интересно просто в детстве, а сейчас я понимаю, что это очень ценно даже как-то. Помнишь ли ты какие-то такие книги в детстве, которые стали для тебя чем-то очень важным в плане, может быть, какого-то самовоспитания, или которые тебя чему-то вот такому научили важному, что ты до сих пор думаешь, ух ты, вот я буду таким человеком, как там рассказывалось.
1: «Республика Шкид» — книга, которую я тоже, вот она у меня зачитанная, потому что это о том, как вот ребята, которым достались, в общем, такие сложные такие обстоятельства и испытания, как они вот стойкость духа свою развивали, как они вообще выжили в этом мире жестоком. Для меня это было как пример. И вообще я, кстати, любила всегда книжки, а именно о мальчишеской дружбе. Вот недавно как раз прочитала книжку, она взрослая, но про девочковую дружбу, это Маргарет Эдвуд, «Кошачий глаз». Почему-то дружба между девочками, она всегда какая-то, я не знаю, девочки, они более какие-то коварные, как будто в этой дружбе, как будто они не такие верные, преданные. Вот. Ну, а мальчишки, вот мальчишеская дружба, она какая-то более крепкая, более такая долговременная, то есть она проходит сквозь годы там. Ну, не знаю, у меня сложилось, по крайней мере, такое впечатление, и в жизни вообще так как-то происходит, и в книжках. И вот «Республика Шкид», она для меня и вот на любимую мою тему про мальчишескую дружбу и про сложные испытания, сквозь которые ты проходишь, и благодаря и этой дружбе, и тому, что ты сам меняешься, и с одной стороны приспосабливаешься к обстоятельствам, с другой стороны ты борешься с ними, и то эта вот стойкость духа, она в тебе взращивается, и ты становишься более таким и жизнелюбивым человеком, и к жизни ты более приспособлен. Вот. Ну, вот и Крапивина, тоже и «Мушкетёры феи», и там разные вот его. То есть все это для меня было таким примером, вот как нужно дружить.
0: Не знаю, я, например, в детстве, когда читала книги, я вообще не задумывалась над тем, что в них есть какие-то морали. Правда, когда уже на уроках литературы в школе, когда я стала старше, потому что я очень рано вообще начала читать, и поначалу мне вообще никто не объяснял, что там надо что-то извлечь. Вот. Мне просто говорили, вот читай, это тебе понадобится. Ты будешь писать хорошо, говорить хорошо, это важно, вот читай. Мне так говорили. Больше ничего. Меня не заставляли там искать какие-то смыслы никогда. Для меня стало большим открытием, что, оказывается, надо еще думать, что вот этот мальчик или эта девочка так хорошо поступили, и он такой молодец. Нужно как-то брать с него пример. Я никогда об этом не думала. Для меня примером и какими-то уроками стали уже скорее взрослые книги. Вот когда уже, знаешь, происходит этот этап, когда книги становятся без картинок. В какой-то момент жизни ты понимаешь, что ты готов взять большую, там, не знаю, 300-страничную книгу вообще без картинок и ее прочесть. Вот для меня это было таким моментом взросления каким-то. Я сейчас об этом думаю, это очень грустно, честно говоря. Ну, потому что хочется же все равно иногда поразглядывать картинки. Вообще, мне кажется, что книги с картинками, они гораздо лучше, потому что, когда у тебя на целую страницу есть какая-то картинка, ты можешь отвлечься от чтения, поразглядывать что-то, привести, может быть, в порядок мысли и потом снова начать читать. Мне кажется, что нужно вернуть картинки взрослым.
1: Ребенку читать просто не текст, а тяжеловато, потому что он начинает уже тогда отвлекаться на вообще что-то другое, кроме чтения. А иллюстрации, они как-то его держат в книге, удерживают его в этом сюжете. Хотя стоит отметить, что наши страшилки, где мои книжки издаются, наша серия, там нет иллюстрации, но при этом как и взрослые дети с удовольствием читают. Так что... Но книжка маленькая, может, поэтому...
0: Но книги, они очень хорошо оформлены, хочется сказать. Там вся страница иллюстрация, ведь последняя вот, по крайней мере, книга, которая мне с успехом досталась, там есть какие-то паутины, какие-то скелетики, да, в общем, да, там да. Много чего нарисовано, там неполноценная прям иллюстрация на всю страницу, но все равно там есть какой-то такой вот элемент еще.
1: Оформление, да.
0: Да, поэтому вот это, кстати, интересно, лучше, чем просто белая страница, поэтому если нас слушают какие-нибудь издатели, берите на заметку. Лучше разукрасить чуть-чуть страницы, и тогда взрослые тоже будут готовы эти книги детские читать. По твоему опыту, ты пишешь для детей, ты вот работаешь с детьми, встречаешься, проводишь какие-то литературные встречи. Насколько дети готовы готовы сегодня читать, вообще читать?
1: Если так кратко сформулировать, принцип такой, который я бы посоветовала родителям, да, что не заставлять, а заинтересовать. Не заставлять читать, а вовлечь как бы ребенка, вот, может быть, в тематику книги. Можно придумать какие-то активности, связанные с сюжетом книги, потихонечку ребенка как бы в эту тему вовлечь, и тогда ребенок сам захочет почитать. Он скажет: мне интересна эта тема, мне интересна вот сама атмосфера, и он возьмет книжку и почитает. Вот у меня, допустим, была когда встреча с детьми, впервые такая встреча с детьми, которые не читали моих книг вообще, но у нас была встреча на тему страшилок. Я принесла туда свои книги, и вот как у меня была задача, то есть заинтересовать людей, детей, читателей потенциальных, о том, что я пишу. И мы сделали такие активности различные. Вот, опять же, написали вот эту страшилку вместе. Мы обсуждали вообще какие-то фильмы, книги, страшилки. Вот, мы обсуждали страхи детей, чего они боятся. Им было интересно рассказывать. Я спрашиваю, какие у вас интересные были такие страшные истории? Ой, там столько набралось. Мы начали с этого, и потихоньку я таким образом подвела их и к книжкам. То есть не заставляем, не говорим, что вот тебе книга, садись и читай, чтобы сегодня прочитала там столько-то страниц. А как-то так вот оно происходит, ненавязчиво, и дети, они вот как... И у них у самих возникает желание, интерес, и это гораздо лучше. Любовь к чтению так и мне прививалась вот в детстве.
0: Есть ли у тебя сегодня какие-то книги, которые ты из детства советуешь, может быть, детям, с которыми ты вот проводишь встречи, или своим знакомым, или кому-нибудь еще? Вот такие книги, которые ты говоришь, почитай вот это, и станет лучше.
1: Если что-то из современного советовать, то я стараюсь поддерживать своих коллег-авторов детской литературы, которые сейчас вот пишут, потому что, ну, те книги, которые классика детской литературы, они, в принципе, есть у многих уже. А из нового наша серия, во-первых, самая страшная детская книга, вот ее советую, потому что вроде бы страшно, но не так страшно, чтобы совсем прям не спать по ночам. Также есть новая серия, она недавно начала выпускаться, и вот, и дай бог, все будет, если хорошо, то и моя книга в ней появится скоро. Это серия «Волшебная палочка», это вот такие истории. Первая книга в ней, которая вышла, это переиздание Нарине Абгарян «Шоколадный дедушка». Про «Шоколадного дедушка» вообще, вот я когда прочитала, я читаю все книги этой серии, потому что я, как заинтересованное лицо, можно сказать, недавно прочитала, и «Шоколадный дедушка» мне очень понравился. Такой персонаж интересный, который обожает сладости и приклеивается к потолку, там, к чему угодно. Также я недавно прочитала книгу «Рита и волшебное яйцо» Жанны Бачмановой, тоже из этой серии. Тоже такая очень интересная история, которая... Сказки уже известны, да, и вот славянскую мифологию немножко вот вплетает в нашу реальность. Вот там есть и лешие блогеры, там и есть и ведунья блогерши, там, короче, все вот это переплетается с нашей современностью. Это очень забавно все получилось. Сама концепция этой серии, да, такая, что наша, опять же, вот реальность, и там вдруг врывается туда сказочный мир какой-то фантастический и просто переворачивает все с ног на голову, вот, или какие-то интересные персонажи. Вот в этой серии я бы, наверное, не знаю, просто я бы могла любую книгу порекомендовать, вот, серия «Волшебная палочка», из нее любую книжку могу порекомендовать. Вот почему? Потому что все-таки вот современным детям им хочется как-то видеть вот в книгах и отражение какого-то вот нашего настоящего мира, им тогда будут ближе эти книги, им тогда будет интереснее читать, и они будут более вовлечены в сам сюжет.
0: Ты сказала про то, что волшебство врывается в реальную жизнь в этих книгах. Ты пишешь для детей, и в твоих книгах волшебство тоже врывается в реальную жизнь. Как часто волшебство в твою жизнь врывается? И ты, как человек, который пишет книги, находится в каких-то раздумьях постоянно, наверное, когда ты придумываешь это, свои миры и все остальное. Замечаешь ли ты что-то более волшебное, чем обычные люди, которые просто вот идут мимо по своим делам? В нашем мире есть волшебство?
1: Да, я думаю, что вот главное, одно из главных умений, которое, может, еще и помогает как-то жить и радоваться жизни, это умение удивляться. Я знаю людей, которых вообще ничем не удивишь, то есть они все вот какие-то вещи воспринимают как естественное, да, что-то. Допустим, я коллекционирую закаты, для меня это удивительно, потому что каждый закат, он не повторяется. Он индивидуален, он уникален. И поэтому я, допустим, коллекционирую, и потом я просматриваю, смотрю, каждый день небо другое. Для меня это удивительно, для меня это фантастика какая-то. Как можно было так раскрасить небо? Вот. То есть удивляться, умение удивляться простым вещам, наверное, это то, что помогают вообще человеку, в принципе, как-то и выживать. И вот это, наверное, видеть волшебство вот в обычных вещах. Но так сказать, чтобы что-то такое происходило. Бывают чудеса, да, я в них верю. Бывает такое, что ты просто о чем-то мечтаешь, ты как бы не ждешь, что из этого что-то получится, и потом в какой-то день неожиданно, внезапно тебе говорят, что, допустим, там, не знаю, твою книгу издадут. Вот. Ну, вот это как пример, да. Для меня это тоже было такое чудо, когда, хотя, если вот так вот покопаться, да, проанализировать, то все вот эти чудеса вот такие, такого рода, они все результат какой-то нашего труда, каких-то усилий, вот, что мы что-то делаем, и награда нам вот какое-то чудо. Хотя на самом деле оно не чудо, оно как естественный результат твоих усилий, твоей работы, да. Но все-таки я это и как чудо воспринимаю, что вот у тебя что-то получилось, ура, это чудесно.
0: Какое последнее волшебство случалось в твоей жизни, которое тебя вот прям удивило, и ты думаешь, ух ты, существует, оказывается?
1: Такого прямо, чтобы прям сразило на повал, чтобы я рассказала, и все слушатели прямо удивились сильно. Наверное, не было такого, но, наверное, чудо — это то, что мне вот сказали, что очередная книга, что вот она должна вот выйти там, да, скоро вот. И хотя я не, ну, про эту книгу, я когда ее писала там, да, она вообще другая, это уже не страшилки. Это вот волшебная как раз история, и я думала, что вообще это не мое, что мне вот страшилки — это вот все, это все, что я способна. А тут вдруг раз, и получается. И, ну, и как бы так неожиданно это было, что говорят, что да, и эта книга прошла там, вошла в десятку, в отбор, в общем, прошла. И для меня это, да, для меня это чудо, которое, опять же, с одной стороны, не чудо, потому что ты работаешь над этим, и ты веришь как-то в это. Вот. Но все-таки для меня, вот, когда у меня что-то получается, это, с одной стороны, и чудо, и какое-то волшебство такое доброе, приятное. Я еще вспомнила, да, когда какая-то мечта осуществляется, это тоже чудо. То есть я вот недавно начала учиться играть на барабанах, то есть это была моя давняя такая мечта. И тоже, когда мне начал преподаватель говорить, что у меня очень хороший прогресс, и что у меня получается, и когда я начала делать то, что я вообще думала, что ну как это? То есть я училась в музыкальной школе, но это фортепиано, это совсем другое. А тут у меня была мечта вот такая, думала, ну, все-таки как-то, не знаю, это не женское это дело, на барабанах играть. И тут вдруг раз, и я беру палочки в руки, у меня уже все, у меня уже получаются там разные ритмы там. И преподаватель говорит, что есть прогресс, и вот тоже чудо, да, то есть как, знала ли я когда-то, что я буду это делать.
0: На самом деле чудеса для меня в то же время это и книги, потому что я очень люблю книги, и я собираю сейчас свою собственную библиотеку, стараюсь ее собрать, чтобы у меня вот свои были книжки, которые я купила или где-то нашла. И если, например, вдруг людям, которые нас слушают, не хватает поводов для чудес, я вам очень советую увлечься книгами, потому что даже если вы их не читаете, просто охотиться за ними, это очень весело, потому что если, например, вы узнаете о том, что есть какое-то издание, может быть, очень старое, но вот оно красивое, какое-то удивительно иллюстрированное, и вот таких книг раньше было много-много у людей в домах, потому что они просто продавались в магазинах, а сейчас ее сложно найти, эту книгу, и ты ее ищешь, где-то кому-то там пишешь, где-то, и в итоге ты ее находишь, приносишь домой и такой, да, я молодец, а вот это чудо, что она сохранилась, чудо, что ее не выбросили, когда делали ремонт, потому что такое бывает очень часто, к сожалению, куча книг просто выбрасываются, чудо, что она там, не знаю, не сгорела где-то, не пропала, не потерялась, а вот она лежала там 60 лет на какой-то полке никому не нужной, а тут ты взяла и принесла ее к тебе домой, и теперь она будет жить еще дальше, вот это тоже для меня огромные чудеса. У меня есть несколько таких книг, я очень собой горжусь.
1: Да, я тоже обожаю, кстати, охоту за книгами. Я, когда приезжаю в другие города и страны, я обязательно книжку привожу.
0: Да, я тоже. Я тоже, причем вот однажды я абсолютно случайно в Румынии в Ясах купила очень красивую книгу, она мне просто понравилась. Она оформлена рисунками дизайнера, которая создавала наряды для разных брендов в разное время. И она же ее и написала. То есть, по факту, это книга с картинками, в которой скетчи, просто наброски этих платьев, костюмов, которые она создавала, и небольшие рассказы о них. Но она очень красиво выглядит. Я ее привезла из Румынии, причем это было уже несколько лет назад, и на тот момент она сильно дорого стоила, даже для Румынии, но я такая, ладно. Я ее привезла, эту книгу, и потом я выяснила, что у нас в Кишиневе тоже есть книги из этой серии, но нет именно этой. И ее никогда не было. Есть другие книжки, но вот конкретно этой нет. И меня это так радует. Я думаю, вот это чудо. Я ведь тогда взяла именно ее с полки, хотя я не собиралась покупать никаких книг. Просто когда я оказываюсь тоже где-то, я иду в книжные. Всегда как-то вот так складывается мой путь обычно.
1: Да, у меня в детстве тоже так было. Вот, кстати, прямо вот здесь, на телецентре, я когда у бабушки вот жила, там был книжный когда-то. И всегда мы когда шли гулять, я бабушку как-то заводила. так вот, как-то так, незаметно якобы, да, заводила вот туда, в тот район, где книжный находится. Она говорит, я уже знаю, почему ты туда идешь. Она говорит, ну что, куда теперь пойдем? Я говорю, ну вот давай вот как-то вот туда свернем, вот так. Она говорит, я уже поняла, в какую сторону ты идешь.
2: У меня, кстати, в детстве не было опыта покупки книг, потому что я очень в маленьком городе росла, у нас не было там особо никаких вот магазинов, у нас были только наши книги собственные, и очень много книг мне покупала мама. То есть у меня дома книги появлялись каким-то естественным путем. Они как будто бы росли, знаешь, как после дождя какие-то грибы. У меня просто много, всегда было очень много книг, которые мне покупала мама в разных местах, вот где она бывала. Она всегда привозила домой книги. И, кстати, может быть, поэтому у меня теперь есть вот это вот нереализованное желание покупать книжки, знаешь, потому что я сама этого никогда не делала. То есть я могла сказать, вот там, я хочу вот такую книгу, и она у меня дома появлялась. Но такого, чтобы я вот сама ходила, выбирала, вот не было такого в детстве. И сейчас я вот для себя это реализую, но для меня это тоже чудо.
3: Мы продолжим со Светланой Шишкиной, руководителем Международного женского клуба. Со Светланой мы поговорили о том, какие книги нравятся ей, какие книги обычно читают в клубе, и о том, почему взрослым важно продолжать чтение и почему взрослым важно читать и детские книги в том числе.
4: Когда я закончила факультет журналистики, я думала, что больше никогда не вернусь к чтению художественной литературы. Просто ее было перебор в университете. И на тот момент уже просто чтение книг вызывало какой-то ужасный трепет. То есть я думала, буду читать только книги нонфикшн по саморазвитию, по работе. Но благодаря книжному клубу я снова вернула чтение художественной литературы. Эта потребность все равно была во мне, она возникла со временем. И за яркими картинками, быстро сменяющимися роликами в соцсетях сегодня мы теряем концентрацию, рассеивается наш разум, мы становимся беспокойными. Чтение как раз-таки помогает структурировать наши мысли, как сейчас модно говорить, войти в свое ресурсное состояние, не потерять свой внутренний стержень. Это как своеобразная медитация, это как плавание и бег для меня. Как говорит мой тренер йоги, все ответы находятся в нас самих. Только надо уметь войти в это состояние и услышать их. В этом плане книги очень помогают обрести заново свой внутренний голос, почувствовать свое «я». И с развитием технологий мы все это теряем, это все рассеивается куда-то. А книга как раз-таки помогает вернуть это состояние покоя и найти ответы на какие-то свои вопросы. Лично для меня очень терапевтично действует чтение детских книг. Я очень люблю читать с дочкой. До этого мы читали уже много лет с сыном, но теперь он вырос и уже не нуждается в совместных чтениях. Но с дочкой читаю до сих пор. Вот ей уже 10 лет, она прекрасно читает сама, но все равно есть какие-то книги, которые мы читаем вместе. И через эти книги мы проживаем с ней какие-то ее проблемные моменты, потом мы это обсуждаем. Либо через какую-то детскую книгу я проживаю даже свои какие-то детские травмы, возможно, так их можно назвать. И, например, мы читали недавно книгу Анны Летягиной «Перчатки Ариадны». В этой книге говорится про таланты, про синдром самозванца, о том, что часто мы можем недооценивать свои какие-то достоинства, но видим достоинства в других и думаем, что они талантливее нас. Но надо верить в себя и раскрывать свои таланты, несмотря ни на что. И вот эта прям книга была очень терапевтична для нас с дочкой. А до этого мы читали книгу, состоящую из двух томов, «Война, в которой я победила», Бру Бейкер Брэдли, американская писательница. Эта книга просто выворачивает наизнанку. Она поднимает очень много разных аспектов и струн души затрагивает. Там и про войну, и про отношения родителей, и про таланты, и как не потерять себя, и пройти через буллинг, как сейчас говорят, и разные тяжести судьбы, и остаться собой, и продолжать верить в лучшее. Эту книгу мы прям читали всю зиму с удовольствием, вместе погружались в эти истории, причем дочка даже сама просила, говорит, мам, давай эту книгу, потому что у нас всегда очень много всего есть почитать, но вот именно возвращались мы к этой книге. И очень важно также обсуждать, проговаривать потом прочитанное. Мы еще перед сном потом обсуждаем героев и думаем, как бы мы, например, поступили, или правильно ли считать считаем, мы поступил тот или иной герой. Очень также мне помогают книги, которые мы выбираем в нашем книжном клубе. Это, как ни странно, но чаще всего мы выбираем книги, хотя у нас голосование свободное, выбираем книги, которые так или иначе связаны с какой-то судьбой женщин. Женщины могут находиться в разных условиях и ситуациях, и на фоне их всегда осмысливаешь свою ситуацию и понимаешь, настолько ли тебе тяжело, или как, возможно, есть ли другие выходы из сложившейся ситуации. Вот, например, мы читали последнюю книгу африканской писательницы Джайли Амадо Амаль. Книга называлась «Нетерпеливая». The Impatient. И книга, к сожалению, есть только на английском языке и на французском. И книга описывает судьбу трех женщин из Камеруна. И там действительно настолько у них другие традиции, обычаи. И иногда настолько безвыходная ситуация этих женщин. И на фоне их становится как-то вообще не по себе жаловаться на какие-то свои условия. И думаешь, просто становишься благодарным всему, что у тебя уже есть, и есть свобода выбора, и просто, да, благодарна я таким книгам. Вообще иногда ловлю себя на том, что я читаю какие-то новости бесконечные, а потом думаю, боже, это всегда намного лучше просто вернуться к любимой книге и читать ее, а она намного больше даст, чем прочтение разных новостей и так далее. Я в последнее время очень сильно увлекаюсь книгами об искусстве. Очень мне нравится книга, вот, например, есть у меня книга «Как воспринимать современное искусство» Осиана Уорда «Искусство смотреть». Она вообще у меня настольная книга на кухне, когда у меня есть свободная минутка за завтраком, за ужином или во время процесса готовки, я ее открываю, и там очень интересно автор рассказывает про разных авторов современного искусства и как воспринимать их творчество. Эта книга просто меня перезагружает. Я как будто походила на выставки в разных странах современного искусства, не выходя из дома. И также другие книги про искусство очень рекомендую. И либо биографию каких-то художников, также вот Сальвадора Дали биографию читала за поем. А также я люблю книги про отношения. Вот у меня есть удивительная терапевтическая книга «Обними меня крепче» Сью Джонсон. Там рассказывается про 7 диалогов для любви на всю жизнь. И эти диалоги, на самом деле, там автор показывает ситуации, которые возникают в отношениях, в принципе, у каждого, в каждой семье. И эта книга просто целительная, когда кажется, что вот только такое со мной случается, но смотришь, у других людей происходит то же самое. Также мне очень нравится книга про отношения «Любовь, которой не нужны слова. Как улучшить брак без разговоров о нем». Патрисия Лав и Стивен Стосны вдвоем написали эту книгу. Это психотерапевты. Тоже очень четко они структурированно доносят идеи про гармоничные отношения в паре, что очень полезно периодически вот так перечитывать. Ну и, как я говорила выше, всегда облегчает мое состояние и умиротворяет чтение детских книг. Я даже переживаю, что дети растут, и скоро придется читать просто самой себе. С другой стороны, я знаю людей, которые реально покупают книжки, и детские до сих пор, мои знакомые есть, и читают себе сами. То есть я думаю, это действительно терапевтически влияет. Возможно, это возвращает нас в детство, когда все было хорошо и спокойно, и мы не были ответственны за какие-то глобальные вещи в нашей жизни. А чтение вообще, я считаю, не хуже психолога, помогает решить какие-то свои проблемы или ответить на какие-то вопросы. А иногда даже не столько решить, сколько просто уйти от каких-то навязчивых мыслей или идей в голове. Просто немного отстраниться и дать волю другим чувствам. Иногда это тоже надо. Вот, например, зимой мы читали книгу в стиле магического реализма. И книга называлась «Отель птиц» писательницы Джойс Мейнард. В книге описывалось обилие птиц и природы Латинской Америки. Была интересная история. И все это настолько происходило ярко, красочно. И как раз зимой не хватало всех тех эмоций, которые как раз мы пережили в книге с нашими участницами клуба. И потом мы принесли каждый что-то в одежде, какой-то элемент. Как мы видим это в книге. Кто-то принес брошь в виде птички, кто-то да, какие-то яркие блузки надел. В общем, мы сами себе создали прекрасное настроение, которого, возможно, в пасмурные темные дни иногда не хватает зимой.
3: Мы продолжаем рубрику, которую делаем совместно с нашими коллегами с Интеррадио Румынии. Сегодня узнаем о том, как городу Клуж-Напока удалось стать первым в Румынии городом, вошедшим в сеть творческих городов ЮНЕСКО в области кинематографа.
5: Интеррадио Румыния.
6: Город Клуж-Напока является важным культурным и туристическим центром, а также первым городом Румынии, получившим статус творческого города ЮНЕСКО в области кинематографии. Помимо крупных международных мероприятий и фестивалей, которые уже сделали этот город популярным туристическим направлением, его самобытность раскрывается в ходе тематических экскурсий по городу. От знакомства с аристократическим Клужем и дворцами в стиле барокко до маршрутов, посвященных недавней истории коммунистического периода или секретам средневекового центра, посетителям предлагается широкий спектр впечатлений. А для путешественников, располагающих большим временем, в окрестностях ждут своих исследователей дворянские замки и природные заповедники. Карин Хан из Центра информации и продвижения туризма города Клуж-Напока знакомит нас с неповторимой атмосферой этого места.
7: Расположенный в самом центре Трансильвании, в живописной местности Клуж-Напока обладает особым шармом, приданным ему почти 2000-летней историей, географическими положениями, местными жителями, ведь здесь время течет как будто по-другому, и у людей есть время поздороваться, прогуляться среди цветущих деревьев в ботаническом саду, полюбоваться отражением солнечных лучей на зданиях-близнецах на улице Юлиуманиу, улице Зеркала, улыбнуться и пригласить вас познакомиться с местными традициями и культурой. Клуж-Напока, сердце Трансильвании, хранит археологические находки, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

0: привлекая любителей искусства и инноваций.
1: Cluj a fost nominalizat ca oraș al excelenței în arta contemporană încă de acum 10-15 ani.
2: Cluj-Napoca был назван городом, отличающимся высоким уровнем развития современного искусства еще 10-15 лет назад, что привело к формированию сообщества художников, кураторов и коллекционеров, конечно же, при содействии Университета искусства и дизайна. Турист может посетить галереи современного искусства, которые есть в городе. Конечно, мне очень трудно назвать из всех, но, вероятно, старт был дан фабрикой кистей и План Б вместе с ее берлинской сестрой, куратором которой является Михай Поп. Проект, который нам очень дорог и который любят наши посетители, оставляющие отзывы, это набережные реки Сомеш, проект по возрождению и благоустройству берегов реки Малый Сомеш в Клуж-Напоке. Этот проект удостоен международных наград в области архитектуры и урбанистики, получивший золотую награду на Architecture Madrid Awards в 2025 году. Проект включает создание прогулочных маршрутов, велосипедных дорожек, расширение зеленых зон, спортивных площадок и детских игровых площадок.
0: Чтобы облегчить знакомство с этими разнообразными достопримечательностями, местные власти разработали цифровые инструменты и подробно описанные маршруты, призванные шаг за шагом сопровождать посетителей, как рассказывает Карин Хан из Центра туристической информации и продвижения города Клуж-Напока.
1: Există site-ul nostru, Visit Cluj, care poate fi accesat de oriunde din lume.
2: У нас есть сайт Visit Cluj, доступный из любой точки мира, почти на всех языках, где вы найдете предложение по маршрутам, будь то маршрут по готическому Клужу или маршрут по религиозным сооружениям. И здесь мы обсуждаем то, что видим в историческом центре. Если есть желающие выйти за пределы исторического центра и отправиться в районы, ведь и там есть религиозные сооружения, построенные сотни лет назад, мы с удовольствием предоставим им эту информацию. В дворцах Клужа размещаются престижные учреждения, такие как художественный музей, расположенный в дворце Банфи. Интересный маршрут, но в некоторой степени предназначенный скорее для специалистов и любознательных, связан с маршрутом со статуями Клужа.
0: Оживленность города поддерживается на высоком уровне в течение всего года благодаря впечатляющему календарю событий. Вот что предлагает вам этот город на ближайшие месяцы.
1: Noi vă facem invitația de a veni la zilele Clujului care vor fi între 21 și 28.
2: Мы приглашаем вас на дни Клужа, которые проходят с 21 по 24 мая. Вновь под девизом «Дни Клужа создают связи». Мы ждем вас в городе полном улыбок, эмоций и заразительного оптимизма. Предлагаю вам 100 мероприятий в 40 разных местах города в течение 4 дней с десятками тысяч сердец, бьющихся в унисон. Далее следует ТИФ, международный кинофестиваль Трансильвания с 12 по 21 июня. Спортивный фестиваль в этом году посвящен великой чемпионке Надии Комонеч, и мы ждем ее в Клуже с 11 по 14 июня. Летний фестиваль «Jazz in the Park» пройдет с 5 по 7 июня. Осенний фестиваль приготовил много сюрпризов. 6 и 7 июня состоится инклюзивный социокультурный фестиваль, посвященный людям с различными формами инвалидности. Конечно же, с 6 по 9 августа пройдет фестиваль «Untold», а затем последуют осенние и зимние мероприятия, кульминацией которых станет рождественская ярмарка.
0: Наконец, для туристов, желающих познакомиться и с уездом, регион вокруг города Клуж-Напока предлагает увлекательные варианты. Вот несколько идеальных направлений для однодневных поездок, рекомендованных Карин Хан из Центра туристической информации и продвижения.
2: Начнем с соляной копи Турда и посещения винного погреба Ла Салина, а также ущелья Турзи. Далее мы посетим замки Банфи в Бонциде и Раскруч. Замок Банфи Раскруч получил премию Европа Ностра, которая считается своего рода Оскаром в области архитектуры и реставрации. Можно посетить традиционные деревни Санкраю, Римета и Сик, средневековую крепость Ваюди,

0: Mănăstiri, Râmeț, Gorod Blaj, Crepăs Alba Carolina, Lidnic, Scărișoare, Vădapat, Vrechițele și Karstove Plato Padiș. Dalie у нас есть Крепость Понорului, Римский лагерь в Поролисиуме, Сад Змеев, деревянные церкви, входящие в список ЮНЕСКО и опять же объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость Тигишуары и укрепленные Саксонской церкви. Любители спорта и приключений могут посетить национальные парки Апусень, Родна и Калимань.
1: Таким образом, ищете ли вы оживленный университетский город или желаете насладиться тишиной исключительных природных ландшафтов Клуж-Напока и его окрестности, остаются обязательным направлением для любого путешественника.
2: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах радио Молдова. Меня зовут Алина Грабаровская, режиссер программы Анжела Тетиой-Драган.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. За сутки в Молдове зафиксировано 19 случаев телефонного мошенничества. Ущерб превысил 2 миллиона леев. В Кахол 76-летняя женщина потеряла 460 тысяч леев после продажи квартиры. Ее обманули лжеюристы. Полиция задержала трех подозреваемых из Анени, Ной и Басарабяски. Они арестованы на 30 суток. До задержания они выманивали у жителей Кишинеу 600 тысяч леев, представляясь полицейскими и сотрудниками банков. Полиция напоминает, банки и госструктуры не запрашивают данные карт и переводы по телефону. Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Александр Пынзарь заявил о необходимости расширения штата ведомства. По его словам, число сотрудников планируется увеличить примерно на 40%, то есть примерно на 150 человек. Он отметил, что за последнее время у НЦБК появилось больше полномочий, но штат не был увеличен. Также Пынзарь сообщил, что часть сотрудников была уволена в рамках очищения ведомства. Решение об увеличении штата связано с усилением нагрузки на структуру. Более 70% потребления электроэнергии в Молдове сегодня покрывается за счет возобновляемых источников, заявил министр энергетики Дурин Джунгиету. Около 40% электроэнергии производится внутри страны из зеленых источников. Еще 36% поступает за счет импорта возобновляемой энергии. По словам чиновника, это беспрецедентный уровень энергетической независимости. Отмечается, что это снижает зависимость от импорта и способствует стабилизации тарифов для потребителей. В апреле установленная мощность возобновляемой энергетики в Молдове превысила 1 гигаватт. При этом лидирует солнечная и ветровая энергетика. После почти четырехлетнего перерыва на железнодорожном участке Кахол-Джурджулешт уже на этой неделе может возобновиться движение грузовых поездов. Запуск откладывался из-за дополнительных работ по укреплению склона после оползней. По словам директора железной дороги Молдовы Серджи Котельника, первый грузовой состав уже готов к отправке. Ожидается завершение финальных проверок и осмотр участка после дождей. На линии установят датчики вибрации для контроля безопасности движения. Участок был поврежден оползнями и заблокировал поставки в порт Джурджулешт. Восстановление обошлось бюджету более чем в 60 миллионов леев. В первом квартале этого года в Молдове зафиксирован рост грузоперевозок. Объем перевозимых грузов увеличился на 15,1%, а дальность перевозок на 14,7%, сообщает Национальное бюро статистики. Всего перевезено 4,5 миллиона тонн грузов, а основным автомобильным транспортом, который обеспечивает более 88% объема. Рост связан с увеличением экспорта, особенно сельхозпродукции в ЕС и Турцию. Железнодорожные перевозки также выросли.